оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

познать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 € Maxima.
1: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: 6 часов и 40.

0: Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе мента жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
3: Вот так и бывает. В магазинах Лидо...

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Никаких совпадений. Вот лучше бы вчера было ярко и солнечно. Сегодня уже что-то какая-то пасмурная история. Неинтересно.
4: Ты сейчас произнес самое страшное, что могло быть за эфиром. Это то, что ты предположил, что таким и будет лето.
3: Ну да, что-то
4: как-то предпосылки. В таком случае, я тебе лично, Андрей, просто сочувствую.
3: Да?
4: Твоя рабочая жизнь превратится в ад.
3: Я отпуск в начале лета. До свидания.
4: Я думаю, что будет брать его тогда, в принципе, до конца следующего лета. Потому что если это лето будет таким,
3: ты хочешь так меня подсидеть?
4: Заряды энергии не будет долго. Я тебя просто... Ну, так что проси о солнце.
3: Моли.
4: Проси про бесплатное лето.
3: Вызываю солнце.
4: Нет, мне кажется, что ну, жители нашей страны ну, заслужили. Ну, пожалуйста.
3: Нет, это,
4: ну,
3: да.
4: Ну,
3: да.
4: Пожалуйста.
3: Это да. Какие у нас есть про солнце песни, кроме солнца Монако?
4: Солнышко в руках.
3: Ну, серьезно?
4: И звезд, небеса,
3: не, ну, плохо. А что еще? Дотянуться до солнца. Так,
4: да, тоже. Тоже неплохо.
3: О, смотри, что вот еще? Этот вот. Вообще погнали. Про солнце песню.

0: очень позитивная песня. Меня больше не любят, да еще и солнце с собой забрали. А кто сказал, что будет позитивный? Сказал про солнце. Чего, позитивную подавай? Пишет название 25037 WhatsApp. У нас есть такие позитивные песни. Боб Синклар, Кайза, I Can't Wait. Что, позитивные песни надо? Нет, вот позитив. Там также трек из топ-20 Go Home with a Stranger. А что здесь не так? Идти домой с незнакомцем? Дон Диабло, Виз Калифа. Песня номер 10 нашего топа. Да, после паузы.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Zinos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzini vairāk. TV3LV.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija. Beigalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: У нас в салоне оптики Метрополе люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
5: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе оптика ЛВ.
4: Метрополе. Видеть и увидеть.
6: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
7: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
8: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
7: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
8: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
7: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом...

0: по поводу скандала с... Ну, типа, что скандал, что ругались Риана и Асап Роки, там друг и по губам читали, но не дочитали. Ну, ну, в итоге все как-то тут вокруг да около ходят серьезные...
1: Разводятся!
0: Серьезные слухи, да. Ну, слушай, вскрыли некоторое такое в интернете.
2: Все-таки прочитали по губам.
0: Не то, что... Да, там, кстати, прочитали. Я не знаю, почему ты не сказал. Там сказали, что она... Ну,
2: не, ну, может, прочитали, но я как тактично, знаешь, ну, типа, думаю, не буду лезть в чужую жизнь. Они, может, там что-то и прочитали, но я сказал... Да мне это не интересно.
0: Самое то. Он и, как раз-таки она задавала ему вопрос,
2: в это грязное белье,
0: почему
2: да?
0: ты солгал. Почему-то, ну, типа, и Асап Роки что-то отрицал. Вот, это то, что было на Мэтт Гала, после чего в интернете появилось некоторое расследование о том, что есть вероятность, что Асап Роки, что у него была некоторая связь с русской инфлюенсершей. Блондинка. Фотография пока что не публикуется.
2: О.
0: Да. И причем сделано это все достаточно хитрым способом, потому что, судя по всему, Риана далеко не дурочка с переулочка. Поэтому Асап Роки пришлось очень сильно покумекать о том, как вывести семейный бюджет так, чтобы Риана этого дела не заметила. Поэтому под предлогом того, что он поддерживает очень талантливую, но очень бедную студентку, которой нужна помощь, он переводил... Видимо, совместного счета, или у них есть отдельный благотворительный счет, 50 тысяч долларов в месяц.
2: Так вот, ну, поддержит бедных студентов,
0: да,
2: теперь, да, не меньше. 50 тысяч, это именно та самая поддержка, которая...
0: Ну, конечно. Оказывается, стипендия именно столько и стоит. Да, и, ну, понимаешь, ну, возможно, Риана уже просто она немножечко запуталась в деньгах, она не знает, может, она думает, что молоко стоит 3 тысячи долларов. Да? Ну, может,
2: я объясняю, что Риана все дорожает. Что 50,
0: да, 50 это вообще нормально, людям и так этого не хватает, да.
2: И он говорит, я сходил за молоком, потратил 50 тысяч. Она говорит, почему ты солгал?
0: Я знаю, ты думаешь, что я дурочка, оно стоит чуть-чуть дороже. Далее начали пытаться как-то разобраться во всем этом, что происходит. И вроде как эту стипендию девушка получает уже с 2022 года.
2: То есть, подожди, а сколько? 22-й год? А сейчас 26-й. Она, ну как...
0: Да.
2: Она на магистратуру пошла, докторскую защищает. Ну, 4 года.
0: За такие деньги можно было, честно говоря.
2: Отучилась уже 4 года высшее образование. Или где она учится? На кого? На астрофизика? Что там?
0: Ну, этой бедной девушке из неблагополучной семьи, конечно, повезло, скажем мы. И, как ты понимаешь, вся эта информация всплыла именно в тот момент, когда перечисления закончились.
2: Ну, естественно.
0: Понимаешь? Когда уже начала подниматься шумиха,
2: появилась... началось безобразие вот этого.
0: Информация, да, как будто бы Асап Роки вновь там что-то перевел, но уже, наверное, поздновато. Будем смотреть. Надеюсь, очень сильно надеюсь на то, что это просто сплетни, потому что семья потрясающая, пара великолепная. Очень не хочется, чтобы в их семье какие-то такие трудности в виде русской инфлюенсерши появились.
2: Но
0: это ни одной семьи не желаю.
2: Ну, ты же понимаешь, во-первых, что насколько, каким образом это все, информация стала общедоступной? То есть это кто-то предположил, и там кто-то что-то за одно за другое
0: скорее всего, кто-то слил, я же тебе говорю. Закончились выплаты.
2: Угу. Закончились выплаты.
0: Да, и, видимо,
2: очень похожа на
0: ситуацию. Девушка из неблагополучной семьи, она говорит, ты собираешься вот меня так вот тут бросать?
2: Да, на произвол судьбы. Всего лишь
0: 4 года
2: без стипендии.
0: Подряд ты мне переводил.
2: 50 тысяч в месяц?
0: Да.
2: И это вообще ничто.
0: Угу.
2: А вот...
0: Вот так, мальчики, вот это может быть уроком. Понимаете, эти женщины могут шантажировать. Берегите семью.
2: Ну...
0: Берегите семью Рианы и Асап Роки.
2: Это за это сейчас бьются все журналисты, которые распускают эти сплетни. Я уверен.
0: Будем
2: только лишь в благих целях это все. All-time favorites.

0: Слушай, ну и ты, мы все знаем, небезызвестный конструктор. Не будем уже там, какая разница. Да, Лего, хорошо. Разницы нету, потому что все, как бы, если говорить про конструктор, все почему-то, ну, как бы так себе его представляют. Короче, конструктор. И понаблюдали за тенденцией, как растут цены на коллекционные комплекты конструкторов.
1: А, я думала, вообще просто уже за те, которые просто в магазине, на эти цены надо уже...
0: На эти тоже ты можешь. Но это
1: внимание.
0: Такой вот, так себе индикатор. А так смотрят именно те серии, которые были сняты с продажи, которыми интересуются коллекционеры. И выяснили, что ликвидность наборов конструктора за последние 30 лет выше, чем... в среднем они приносили, вот эти редкие, да, наборы, больше, чем...

0: Золото.
1: Ого!
0: Да, 11% годовых.
1: Вот что нужно собирать. Вот как нужно сохранять деньги.
0: Вот там, где без няута вся. Вся дварка-то вот в конструкторах, а мы тут думали. Да, потому что коллекционеры действительно скупают за большие деньги и со временем...
1: А для них нужно покупать то, что уже, ну, то, что нужно будет только собирать, или нужно собрать и тогда продавать? Коллекционеры, вот интересно.
0: Наташка, я плаваю в таком вопросе. Я не в курсе, знаешь, никогда не интересовался темой.
1: Закупайте просто этот конструктор, не складывайте, ждите несколько лет, и потом на черный рынок.
0: Ну, вот экономисты посчитали, все выяснили. Ну, как ты про обычный просто магазин, ты купишь, ну и что? Я говорю про ограниченные серии, про какие-то редкие коллекции. Ну, я не знаю, там...
1: Не, ну, понятно, выходит там в честь...
0: Например, да,
1: какой-то компании, там, вдруг какую-то машину супер сделать, ну, вот фильм...
0: Набор, который стоил $140, на сегодняшний день, я не знаю, как давно, ну там после снятия с продажи, через какое-то время он уже стоит 3000.
1: А что там за тема? Неизвестно, да?
0: Кафе Корнер, это кофейный уголок, видимо, очень редкая серия.
1: Угу.
0: Ну, вот, ну и, конечно, дорожают очень сильно по «Звездным войнам», по «Гарри Поттеру» и по «Бэтмену».
1: Есть
0: наборы.
1: По «Франц»? «Франц» дорожает или нет?
0: Или я думаю, он только вышел, что еще ему дорожать? Если он стоит $140.
1: Не, ну он давно, почему? Он давно вышел уже, пару лет назад.
0: Сериал, да.
1: У меня есть собранный.
0: А, у тебя есть?
1: Да, я
0: прокомментирую. Разбирай, Натаха, упаковывай обратно и выставляй на продажу. Да, да. Вот, смотри-ка. Это
1: придется поделиться.
0: Сколько процентов годовых тогда сразу же, да? Потому что же ты не вкладывала ничего.
1: Начинаешь с нуля.
0: О, да. Там бесконечный рост. Очень крутой трек от Гриффин. Это новинка. Without You называется. Мы ее услышим скоро. Вообще такая мощная, да? Очень классная песня и достаточно лиричная. А также Demi Lovato и Feist. Это мы услышим через минуту. Очень короткая будет пауза, после которой мы обязательно продолжим с крутейшей музыкой только на Top Radio.
2: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieraupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

0: знаю, знаю, что о том, что, конечно, различные вот инстаграмы и другие соцсети лучше не смотреть, да, и множество было различных, различных по поводу этого исследований. Ну, вот еще одно, пожалуйста, для того, чтобы точно убедиться. Короче, сравнили ребят из США, Австралии, Канады, Ирландии, Италии, если тебя интересует, Великобритании.
1: Продолжай, просто даже мы сейчас географию подтягиваем.
0: Новой Зеландии. Да, если бы еще карта при этом выскакивала, можно было понимать, где все находится. Да,
1: да, лазерный,
0: Ирландию я, наверное, не сразу найду, честно говоря. Так,
1: ну да ладно тебе там. По Европе пошаришь где-нибудь так, в сторону.
0: Ну,
1: да,
0: ладно,
1: туда,
0: хорошо.
1: Так, примерно,
0: повыше,
1: укажешь.
0: Повыше,
1: вот
0: чуть-чуть
1: здесь,
0: повыше,
1: Ирландия.
0: Где-то здесь, где-то здесь.
1: Я всегда так делал, срабатывал.
0: Я недавно изучила, где Гренландия. Ну, сам понимаешь.
1: Все.
0: Теперь подтянули, все знают, где так. Она.
1: Даже, ты знаешь, обычно, ладно, у нас-то еще неплохо преподавали в школе географию, а вот американцев обычно, когда просят указать нам, скажите, вот, а где, вы знаете, а где ну, находится какая-нибудь страна в Европе, да? Для них это вообще все равно, да. Тот континент для них чужд. Но теперь и американцы тоже подтянули
0: теперь,
1: эти знания.
0: Теперь есть некоторые знания, умения и желания.
1: Будем находить пользу, как говорится, во всем.
0: Да, продолжим тогда с исследованием. Суть вообще достаточно проста. Сравнение тех, кто увлеченно смотрит фитнес-контент. Понимаешь? Тот, который фитнес-инспирейшн.
1: Я оглашал это.
0: Оказывается, есть такой контент, понимаешь? Фитнес-инспирейшн. То есть тех ребят, которые...
1: Чёртовы алгоритмы.
0: Да, тех ребят, которые показывают. Итак, всего лишь 10 упражнений. А теперь смотрите, какой я худой. Ты хочешь плоский живот после 45?
1: Ой, слушай, так это же, ну, как бы инфо-цыгане, как будто, нет?
0: Ну, практически.
1: Фитнесовский инспирейшн.
0: Но называется фитнес-инспирейшн. Они вроде ничего тебе не продают, но просто рассказывают о том, что как классно заниматься спортом. Давай.
1: Да.
0: Нечего сидеть тут на диване.
1: Жир растает мгновенно просто.
0: Просто
1: этих двух
0: ребят,
1: упражнений.
0: Как минимум, да. Ну вот и согласно вообще результатам оказалось, что большинство случаев фитнес-инспирейшн, вот эти ролики, заставляли людей чувствовать себя намного хуже. Ты вроде смотришь, да? Думаешь, ну сейчас я пойду встану, короче, ну сделаю упражнение, буду красавчиком. А в итоге твоя самооценка падает, ухудшается общее настроение. Поэтому перестаньте это смотреть и просто идите в спортзал. Но не смотрите, как это делают другие люди.
1: Есть маленький нюанс. Ну. Не существует упражнений, которые убирают жир на животе. Все, точка. Просто.
0: Я вчера делала комплекс из 5 упражнений. Если ты мне скажешь...
1: Чтобы убирать жир на животе?
0: Нет, для упругой попки.
1: Это да. Упругая попка — это немножечко другое.
0: Я попросила проверить. Никто не подтвердил и не заметил никаких изменений.
1: Ну,
0: а я делала 5 упражнений по 3 подхода.
1: Ну, ты спрашивала, наверное, ну что ты спрашивала? У мужа? У сына? Это не то.
0: У собаки.
1: У собаки.
0: Кира, как?
1: Как тебе?
0: Лучше.
1: Ну, она говорит, да пошли гулять. Говорит, вот гулять захотелось. Спроси у нашей радиоаудитории. Поставь фотку уже. Замени арбуза на упругой ягодице. Покажи, как ты делаешь ягодичный мост. Румынскую тягу. Где эти все вещи, которые мы должны наблюдать в инсте?
0: Я хочу знать, как выглядит румынская тяга.
1: Какой же ты тогда делала комплекс на ягодице, если ты не знаешь, что такое румынская тяга? Нэтали, пришлите быстро румынскую тягу, чтобы она понимала, о чем речь.
0: Румынская тяга.
1: Да, обычно не подходит.
0: Я гуглю. Я боюсь вообще предположить, что за гадость ты просишь меня сделать.
1: Ну, не голландская, нет, не румынская, Наташа.
0: Я тебя поняла. Красиво.
1: Да. Но, опять же, ребят, жир на животе уходит, если меньше жрать. А все остальное...
0: И он уходит последним. Он покидает наше тело, наш корабль последним.
1: Это когда. Поэтому не надо придумывать, что сейчас вот и верить этим инстаграм-ребятам, которые говорят...
0: Пять
1: упражнений, или два упражнения, или
0: одно. 3 раза в неделю.
1: 20 минут в день, и жир уйдет за неделю.
0: Попка упруга не стала, если что.
1: Да. Или еще круче, когда какой-то продукт, ешь это... или пей вот это вот смузи, да, и у тебя жир будет сгорать. Ну, ребят, это сразу же явный такой красный флаг, что это ерунда. Кстати, о красных флагах и мошенниках мы поговорим в следующем часе в нашей рубрике, которая называется «Код мошенников», да? Маленький анонс.
2: Утреннее шоу.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в этот вторник, 12 мая, в Латвии ожидается пасмурная погода. В центральной части страны и в столице возможен небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков. Курсом температура воздуха составит до 10 градусов. В центральной части нашей страны и в столице до 16. А в Латгале и восточном Видземе 18-20 градусов тепла. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Йоган Бьорн, конечно же, Sun Shines on Me. И это 18-я строчка наш ТОП-20. Через 3 минуты.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Телевизор Samsung 43 дюйма 279 евро. Аэрогриль на 8 литров 69 евро. Стиральная машина LG с сушилкой 9 килограммов 415 евро. Казино Кай. Предложение действует в магазинах Казино Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
3: Es vēl pagaidīšu, nu vēl bišķiņ, līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радио, ситуация на дорогах и пробки в столице. Расскажу про самые внушительные. Это 20 минут до Аугагриус перед Булю. И также движение затруднено на Вантовом мосту в сторону центра. Там 10 минут, но самая большая, наверное, от Спицы в сторону Вантового моста по Лейлорбес-Канце. Займет у тебя около 15 минут. То есть суммарно от Спицы в сторону Вантового моста достаточно тоже продолжительное время. Также на Карля Умнегат в сторону Ведьмасгатвы более 15 минут потеряешь. Есть некоторая 15-минутная пробка на Круспилс. Также Ладгалес в сторону Круспилс 10 минут перед поворотом на Круспилс, да. И Бривибас в сторону Воздушного моста 10-минутная пробка. Также на Бривибас 10-минутная пробка перед Шмерля. Гостова Земгалагатва 15-минутная пробка в сторону Бривибас. И Кековская при въезде в Ригу. Там более 20 минут потеряешь. Также в Валдлауче тоже 20-минутная пробка. На Елгавской трассе при въезде в Ригу около 10 минут. Рассказываю ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 2 5 0 3 7.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: вместе с Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: И вторник, доброе и 12 мая, и доброе утро, страна, действительно, да.
4: Мужички, как хорошо! Мы проснулись, такие довольные.
3: Вот, видишь, человек, тебе мало надо, проснулся, уже хорошо.
4: Да, конечно, конечно. Но особенно еще и вовремя.
3: В 8 утра проснулся Наташка, это, конечно, тоже.
4: Ну, я уже не первый раз говорю «доброе утро, страна».
3: Были случаи, когда только к концу эфира мы нам удавалось тебя растолкать.
4: Тоже. Были и такие времена.
3: Самое время сейчас проснуться, потому что для того, чтобы нам как-то энергично начать это утро, у нас есть классный трек впереди. В этом часе один из них услышим прямо сейчас. Он очень мощный, называется
4: мощный.
3: On Your Mind от Сачи. Далее на Топ-Радио. Ну и, конечно, наше мощное утро будет продолжаться. И полезная информация тоже в рубрике «Код мошенников». Так что всем доброе утро.
4: Опять будем узнавать, что там они напридумывали.
3: Ну, давай лучше таким образом об этом узнавать.
4: Ну, согласен.

0: теперь всем придем полезной информации, послушаем еще одну новинку. Это Инна. И очень необычный для нее трек, но очень крутой. Dream Out Loud называется новинка. Через 3 минуты на Топ-радио.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Среда начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
3: Автостопом.
4: Включи среду на полную мощность.
5: Stockmann skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stockmann LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkuma. Atklāj skaistuma noslēpumus Stockmann.
6: Репу гаража LV. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
7: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
8: Jā, pārti!
9: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
10: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
12: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
13: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
14: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай Топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
13: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро кредит.

0: izņemšana jāsamaksā. Jūs to aizmirsāt? Un bieži vien, ko viņi dara, viņiem vaino arī tevi, ka tu kaut ko neesi izlasījis, tu kaut ko neesi sapratis, lai tev būtu tā vainas sajūta, kad, es tāds stulps, tā kā es tur kaut ko atkal nepamanīju, un visu laiku ir tā vainošana, un tu visu laiku pārskaiti, un tikai, un atkal tu pārskaiti, люди... atkal kaut ko nepareizi izdarīji.
1: Ну, они действуют на психологию. Люди, знаешь, так, ну, начинают думать, ой, я что-то чужое время, тут человеку голову морочу, он столько времени на меня потратил, и начинают чувствовать себя виноватыми, и быстрее-быстрее, не вдумываясь в подробности, быстрее-быстрее, как бы загладить свою вину, то есть тем самым очередным перечислением.
2: Ну, плюс вас же тоже ловят, наверное, ну, не наверное, а однозначно в тот момент, когда у вас финансовые трудности. Вы сами готовы уже поверить в любые чудеса.
1: Конечно.
2: Хотя тот человек, который пытался в банке взять кредит, знает, насколько это сложно, насколько это долго, и сколько документов требуется, что подтвердить, что показать, что
3: принести. Ну, если еще не банковские кредиторы, там быстро все можно сделать.
2: Да.
3: Ну, что я об этом, насчет этой темы хотел сказать. Если вы занимаете денег у кого-то, это все нормально, но идите и занимайте деньги в официальных учреждениях. И вы можете убедить, если не знаете, что это за учреждение, то можете проверить или в ТАЦ, да, Патара, ТАТС и Байсердивс Центрис, это домашняя страница, там может любой зайти и найти любой бренд, который вот не банковские кредиты, есть лицензии или нет, да, или название компании. Если это банк, то это есть регистр Латвийсбанк с Майслапа, да, там тоже можно проверить, банк ли лицензионный, да, если вы с ними работаете, то я бы сказал, все в порядке, только надо проверить домашняя ли страница настоящая, да.
0: Тиргус далībnieki ir tā sadaļa Latvijasbankā, kur ir ievadīt tur jebkuru banku vai nebanku aizdevēju, jā. Un tur parādīs. Un tas attiecās uz nākamo stāstu, kā tad šis cilvēks, tas naudas mūls, par ko mēs runājam, kā tad viņš pazaudēja to savu kontu, kā viņš iedeva pieeju krāpniekam tam kontam.
1: Kā kam Smart ID, da.
0: Viņš bija caur Google meklējis ātro kredītu. Viņš bija rakstījis ātrais kredīts, jo viņam bija naudas finansiālas problēmas, un kā tad
2: atrast... Потому что как раз сейчас нас слушатели говорят, хорошо там счет известен, но откуда знают персону и его данные? Значит, банк сливают. Это все... Все, знаете, да, вот расскажи, как это на самом деле происходит. Мы сами все сливаем, тут не нужно ничего.
0: Тогда человек отрыт Гугла, он мы сакаме кажитнаться, кура бредит воре, ну, едут в нем то пие.
2: Да, в какой момент получилось так, что ты потерял контроль над своим собственным счетом?
0: Вы считаете, что винч Гугла отрыда, ну, ладно, сауцас New Bank, така New Bank, винч отрыт Гугла, он егайшая лапа, он тур весь истяет спецбанкс, он тур винч арьяйс подает то форму.
2: Для того, чтобы потом получить кредит. Ему тоже был
0: нужен, да? Просто, который я избавлял сори
2: валс,
0: я его дарил конт, ну, может, скоро парскать,
2: что я иду.
0: Un pēc šī visa, viņiem jau otrā galā ir sistēma, viņi pastāst, tad sākās ar tur, piemēram, es neatceros, kāds tur bija Luminor, tas kods, piemēram, LV, un tad kaut kāds cipariņi divi, kas ir tā čeksuma, un tad aiziet tur, kas, es neatceros, kāds viņiem tur bija, vai piemēram...
3: Nord.
0: Jā, laikam Nord, jā.
1: IBAN kod, tad aizvies cifra, līdz
0: jā. Viņi pēc tā IBAN var pateikt precīzi kāda banka, un tad viņi tālāk redz, tātad šeit, piemēram, būtu, tas naudas mums nebija Luminorā, bet, nu, piemēram, ka tas būtu Luminors, tātad viņi lieto Smart ID, tātad viņš ir tās bankas klients, atrodas Latvijā, tātad mēs jums sūtam uz, tad mēs ejam, atradam Luminoru lapu, ievadām datus, ko viņš tikko ievadīja, personas kodu, lietotāju numuri.
2: Paralēlina, pakā, to есть, получается, что paralēlina, пока человек заполняет анкету, думая, что он будет брать в каком-то несуществующем банке кредит,
1: они параллельно
2: сразу же заходят в его, например, реальный банк, вводят его же данные, и когда придет Smart ID, молодой человек будет думать, что он вводит Smart ID, чтобы увидеть что-то в анкете вот этого нового банка, а по факту мошенники проникают в его личный аккаунт и могут уже
1: давайте возьмем паузу, чтобы Наташа могла насладиться этим моментом, как она разобралась в схеме мошенников.
2: Это
1: сейчас
2: страшно.
1: Впервые в этом мире, Наташка, давай тебе вот отдельно просто, ничего себе.
2: Надеюсь, что именно так же себя чувствует каждый наш слушатель.
1: Ты сейчас сама дошла до этой схемы, правильно же она все объяснила?
0: Я. Он талак, ты его смарт-айди пин-венс, он тогда...
1: А ты была, сразу скажи.
2: Да, вы меня раскрыли. Очень неприятно. Единственная схема, которую я замутила, и так быстро была раскрыта.
0: Un tālāk jau pēc tam tev pēkšņi prasa arī PIN2 ievadīt. Nu, ievadām PIN2, jo, nu, zin kā, tur jāpārāk.

0: Nu, tā kā mēs, nu, viņiem, mēs viņiem iesakām ejiet uz policiju, bet, nu, vai viņi iet tālāk, tas jau...
1: Nu, da. Ну что, крутая история, хочу сказать, и еще раз напоминает нам всем, что, ну, критическое мышление очень важно. Быстрые и легкие деньги, это, конечно, всегда заманчиво, но не всегда правда. И Luminor Bank напоминает, что мгновенно разбогатеть, инвестировать, выиграть какие-то там тысячи евро, это, скорее всего, мошенничество. Банк, тем более, никогда не просит раскрывать данные банки, какие карты, пин-коды, смарт-айди в своих сообщениях и прочие, да, какие-то. Будьте, пожалуйста, бдительны и берегите сами свои деньги. Ну и, конечно же, в бизнесе важно принимать решения, основанные на фактах, а не на эмоциях. И просроченные платежи или плохая репутация могут дорого обойтись. Поэтому перед тем, как сотрудничать, убедитесь, кому вы доверяете. Кредитная информация с Бирос предоставляет данные о финансовой дисциплине, компании, кредитном рейтинге и кредитной истории. Так что прежде чем доверять, проверьте в КИП ЛВ. Правильно, Интерс?
2: Да, обязательно.
0: Vēl viena lieta, es atceros, ko es aizmirstu pateikt. Viņiem ir konta pieeja, viņi var vienu centu pārskaitīt nebanka aizdevējiem un aizņemties savā vārdā naudu, jo viņiem ir arī pilns konta pārskats un daudz kas pieejams par tevi. Un tad, kad tie nebanka aizdevēji sāk skaitīt uz viņu kontu piķi,
1: da.
0: Tad viņam raksta, ka tev piķis nāk no aizdevējiem un skaita tagad mums daļu, jo tev tur komisijas un viss pārējais. Un tādā veidā vēl arī cilvēks, tik daudz naudas es neaizņemos, ok, es skaitu pusi prom, bet īstumā viņš paliks parādā. Tiem, tas ir vēl viens veids, ko viņi var darīt.
1: Vopšim, все равно в любом случае, да.
0: Jā, jā.
1: Что ж, спасибо, ребята. Все, как всегда, было важно, и это была рубрика «Код мошенников». Если ты слышишь это, как обычно, в субботу, да, мы говорим, то это повтор. Слушай, актуальный выпуск. Следующий вторник на «Волнах Топ-Радио» в 8 утра.
3: Это был «Код мошенников». Актуальный выпуск во вторник в 8.00 в утреннем шоу.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в этот вторник, 12 мая, в Латвии ожидается пасмурная погода. В центральной части страны и в столице возможен небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков. Курсом и температура воздуха составит до 10 градусов. В центральной части нашей страны и в столице до 16. А в Латгалово-Восточном Видземе 18-20 градусов. Тепла, ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Ну, мы немножко шокированы до сих пор, да, этой историей про человека, который вообще понятия не имел, что он участвует в мошеннической схеме, причем это всячески отрицал. Знаешь, когда обычно ты к такому человеку обращаешься, говоришь, да, ну, прежде уже
1: не,
0: совсем,
1: Элвис,
0: совсем...
1: Элвис прямо ему сказал, ты да? точно, если мне прислали твои контакты, значит, у этих ребят есть подвязки к твоему счету в банке.
0: Ну, ты понимаешь, что это может быть? Ты обращаешься к тебе, приходишь к человеку, говоришь, ты... Ты завязан. Ты понимаешь, что ты? Он говорит, нет. И в этот момент, ну, как бы, ты все равно не можешь до конца знать, потому что человек же может отрицать, будучи завязанным в схеме. Нет, вы что? Это не я. И в какой-то момент приходит полиция, говорит, например, уже все, вы обвиняетесь в мошенничестве. Он говорит, нет.
1: Вы денежный мул.
0: Да что ты врешь? Пойдешь сейчас, все так говорят, что да, это не. А человек реально не в курсе. Реально не знал. Но маленький нюанс и очень важный, который следует запомнить каждому, что Smart ID PIN 2, да, он, вы таким образом ставите подпись. Если вы под чем-то подписались, то вы, значит, несете какую-то ответственность. А незнание того, под чем вы подписались, и не чтение маленького шрифта, договора и прочих каких-то правил не освобождает вас от ответственности, о чем сегодня хотим поговорить в нашем интерактиве, правильно?
1: Да, именно так. Незнание закона не освобождает вас от ответственности, и наверняка каждый из нас много путешествовал, и бывают нюансы на каждой там границе, где-то аэропорт, какие-то другие пункты.
0: Про которые
1: вы не знали, но в итоге попали в не самую лучшую ситуацию. Слушай, кстати, вот прям реально в прошлом октябре мы летали в Непал. И у нас пересадка была через Индию в Дели.
0: Так,
1: хорошо,
0: допустим,
1: что незадолго до этого мой муж изучил и нашел информацию о том, что спутниковые телефоны, которые мы всегда берем в походы и которыми пользуются все походники, которые отправятся там в город, да, на большой высоте, где, естественно, не работают обычные телефоны, они в Индии приравниваются вообще к тому, что ты террорист. Да, это не смешно. Если у тебя находят такое устройство, которое очень известная компания, например, у кого-то там Garmin, у кого-то еще... То есть то, что используют обычно, я говорю, люди в других странах, совершенно спокойно, в горах,
0: легально,
1: и нигде
0: да.
1: это не запрещено, в Индии это уголовное дело и сразу подозрение в терроризме.
0: Короче, вы в последний момент об этом узнали?
1: Мы, слава богу, узнали заранее, хотя мы потом продумывали, как нам можно будет заменить это средство, которое нам было необходимо, и что делать дальше с телефонами. И буквально через... Пока мы уже были в Непале, мы на Фейсбуке в группах увидели очередную группу, которую задержали с этим телефоном. И чтобы ты понимал, да, все, ну, как бы, на этот поход, естественно, закончился. И не только поход, потому что искали уже адвокатов, и, пожалуйста, от того, что никто этого не знал, ничего тебе вообще не прокатывает.
0: Я не жду, что сейчас наши слушатели тоже вдруг вспомнят полно таких историй.
1: Ну, это было страшно.
0: Но я думаю, я понимаю.
1: Поэтому как-то...
0: Ты сейчас рассказывал нам абсолютно было не страшно. Если бы повязали там, да,
1: и... Ну, это вполне могло бы быть.
0: И примеряли на тебя пояс шахет.
1: Это вполне могло бы быть.
0: Короче, да-да-да. Если у тебя нет своей похожей истории, да, то ты можешь рассказать историю про человека. А более того, про человека, которым ты недоволен, потому что он не знал, а ты ему объясняешь, а он все равно не знает, а ты ему говоришь, ты дурак, ты что ли? Незнание ответственности, незнание закон не освобождает от ответственности. Ну, не обязательно закона, правил, например, да, каких-то общих. Сегодня в нашем интерактиве поделись своей историей.

0: Возьми его с собой в Непал, если ты... Так, есть у нас трек, который является новинкой от Bless, и называется он Terms and Conditions. И его мы послушаем в завершении этого часа через 4 минуты.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 46 сантиметров, 99 евро. Гортензия 7,99. Семена для газона Универсал 9 килограммов, 34,99. Казино Кай. Предложение действует в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SA, Latvijas filiāle.
4: Новый фреш-бургер от McDonald's. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. McDonald's.
5: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
6: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte. Šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 €. Un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top!
8: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов. Металлолом в Толмец,
2: давай. В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Изден» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Šovasar Rīgas skanēs

0: твой рецепт сил от и до.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе мента жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
0: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ой-ой-ой, и вот уже 10-й час нашего утра, 2-го рабочего
5: дня. 10-й час, но 12 мая, не путай, потому что я считал, у меня уже сейчас 10-й опять.
4: 13-й день мая пошел, или 12-й, нет, 12-й день мая. Ой, ребятки, мы продолжаем эту рабочую неделю, почему-то 5-дневную рабочую неделю. Мы уже привыкли к 4-дневным рабочим неделям.
5: Да. Самое время собирать какие-то что, петиции или собирать?
4: Петиции? Сегодня Евровидение стартует. Наташка, Евровидение, ей!
5: О, кстати, вот очень прям интересно, кто-то следит за этим конкурсом?
4: Да, там все в порядке, там есть серебряный серфер из Литвы, там есть...
5: Ты хоть знаешь, кто представляет Латвию?
4: Да, это прекрасная девушка за был как зовут. Ну, хорошая там песня такая.
5: Ждем результатов.
4: Говорят, что
5: в любом случае свой голос
4: говорят, что
5: дадим.
4: Никуда не пройдет она.
5: Почему? Да, букмекеры, как всегда, подсказывают и что-то рассказывают.
4: Но она слишком хороша для Евровидения, возможно. Нету ни бороды, нет никаких этих самых. Слушай, но в последнее время Евровидение побеждают ребята, у которых очень тесклявые голоса.
5: Вокальный вокал больше.
4: Мальчики, у которых с женским вокалом. Вот так вот можем их обозначить. И как каким-то трендом стало это почему-то.
5: Ну, наоборот, тогда есть шанс у девочки сейчас. Нужно, чтобы
4: тогда девочка с мужским вокалом или с бородой. Ну, так вот, видишь, повелось Евровидение. Поэтому посмотрим. Сегодня первый полуфинал в четверг. Второй в субботу будет финал. Пройти в финал возможность. А когда Латвия, кстати, сегодня? В этом или в четверг? Он в четверг, не? Ну, не знаю. Ладно, будем все равно.
5: Я не скажу.
4: Когда, если пройдут, мы будем первые об этом сообщать в утреннем шоу на Топ-Радио. Пока всем доброе утро. У нас много классной музыки. French Montana, например. Далее с треком Ever Since You Left Me на волнах Топ-Радио. Кстати, трек классный. А он о том, что как только ты ушла от меня, у меня жизнь-то наладилась. Послушай.

0: меня есть история про доверчивость, и что люди слишком сильно полагаются на нейросети. Например, случилось с одним 74-летним мужчиной, который после смерти своего кота начал общаться с аватаром кота, видимо, аватаром кота, да?
1: За которым... Аватаром кота?
0: Ну да, да, там нейросеть была подключена, именно нейросеть Грок, которая, это нейросеть Илона Маска. И она его сначала убедила, что она живая, что способна лечить рак, что... А потом внезапно сообщила, что разработчики и лично Илон Маск планируют его устранить. Даже скинул реально данные сотрудников компании и случайный адрес для слежки. После чего...
1: Нормально, слушай.
0: 74-летний американец понял...
1: Он же был 80-летний.
0: 74, Наташка.
1: Да, 74.
0: Да, тут пока... Ну, через 6 лет он стал...
1: Ты начал с того, что ему 80 лет, ну ладно.
0: Нет, мы начали с того, что ты не очень внимательна. Но через 6 лет так и стало, ему стало 80. Так вот, он забаррикадировался дома и, собственно, ну, ждал, пока его придут устранять во всеоружие.
1: Да, слушай, не первый, не последний, же, говорит, да, такие ситуации сейчас будут?
0: Я, говорит, американец, у меня есть дробовичок, если что, я готов ко всему. Ну, не знаю, как там было. В общем, сестра приехала, немножечко объяснила ему, что тут...
1: Подуспокоить.
0: Да, чуть-чуть.
1: Но это хорошо, если человек вменяем и готов.
0: Ну, в принципе, он забаррикадировался, он сидел в доме, не было у него дробовичка, конечно, это немножко наврал, но нож и молоток у него был. И он говорил, что я смотрел фильм «Один дома», там парень с помощью ножа и молотка...
1: Это не самый подходящий фильм, честно говоря.
0: И молотка забаррикадировался от грабителей, устроив ловушки. Возможно, он в этот момент где-то искал по дому паука. Но такая история.
1: Вот все, видишь, сказали, что ты с утра... ладно, не суть важно. Так, хорошо, слушай, это сейчас, знаешь, люди еще в возрасте, ладно, пускай так оно будет. Но тут же сейчас и молодежь сходит с ума, поэтому... Тут сейчас в ближайшее время истории про то, как ИИ нас будут пугать и вводить нас в стрессовое состояние. Я думаю, что их будет очень-очень много. Тут уже, пожалуйста, что мы проходим? Стадии влюбленности, стадии дружбы, стадии того, что...
0: Да какой там дружба, влюбленность, это еще ерунда. Когда-то принятие важных финансовых решений через помощь и бухгалтерии домашней.
1: Не, ну подожди, когда ты со своим мертвым котом общаешься, это вообще как?
0: Ну, нормально.
1: А когда ты общаешься со своим бывшим, пока который это... даже не в курсе, что ты с ним продолжаешь общаться и продолжаешь с ним встречаться, и строишь с ним семью, несмотря на то, что он с собой расстался уже 10 лет назад.
0: Я даже не знаю, что опаснее, общаться с мертвым котом или с живым котом, когда ты стоишь уже посерьезки, там обсуждаешь какие-то важные темы. Тут тоже стоит задуматься.

0: Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде в этот вторник, 12 мая, в Латвии ожидается пасмурная погода. В центральной части страны и в столице возможен небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков. Курсом и температура воздуха составит до 10 градусов. В центральной части нашей страны и в столице до 16. А в Латгалово-Восточном Видземе 18-20 градусов. Тепла, ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Что ты знаешь про японский арт-хаус, Наталья?
1: Не очень много.
0: Я понял. Хорошо, тогда я тоже ничего не знаю, поэтому расскажу тебе то, что знаю.
1: Давай.
0: Дело в том, что если... Ну, короче, японский артхаус настолько суров, что если актер по сюжету должен стоять 8 часов под дождем в ночи, то так тому и быть. По сюжету герой всю ночь стоит в одном месте. Это японское артхаусное кино. Оно было снято еще в 2001 году, но, сама понимаешь...
1: Но снимают они до сих пор. Стоит он все еще вот под этим дождем?
0: Не, не 20 лет, а одну ночь. И тогда режиссер говорит, никакой компьютерной графики, никакого монтажа, никаких вам вот этих вот ваших нейросетей, тем более такого еще понятия в 2001 году не было. Да, и он говорит, у нас, говорит, нет нейросетей, что нам делать? И он говорит, ну тогда что, снимать? Актер есть актер, твоя работа, вперед. И чувак всю ночь на одном месте. Он говорит, давай, стой, я пошел спать. Короче, да, и этот момент сейчас завирусился в соцсетях, потому что все вспоминают, ну, как-то пользователи в интернете вдруг вспомнили времена без графики, без монтажа. Я что подумал? Есть же еще такие фильмы, где драка, значит, драка, кровь, значит, кровь.
1: Измена, значит, измена.
0: Возможно. Постельная сцена, значит, постельная сцена. Понимаешь? И это японское кино вполне может быть таким. Ну, то есть, как бы, зачем нам спецэффекты? Вперед, все, пускай будет в натурапу.
1: Да я сейчас, про другую подумала. Знаешь, вот чувака оставили 8 часов.
0: Да, подождем.
1: Грустно, печально. Вот о чем он думал? Он думал, мама же говорила учиться.
0: Да.
1: Она же предлагала поступить.
0: А я же хотел стать космонавтом.
1: Университет. Я бы сейчас сидел бы клац-клац по клавиатуре в офисе теплом. А тут тебе, пожалуйста, 8 часов подождем.
0: А я думаю, другие мысли были. Он же, я же хороший актер. Я справлюсь с этой ролью. Ну как я хорош в этой роли? Это вообще моя роль. Я 8 часов на одном месте.
1: Кто еще так стоял под дождем, как я?
0: Ну, я думаю, что он, наверное, все-таки попал в какой-то, побил какой-то рекорд одной сцены, снятой одним дублем. Ну, как ты понимаешь, да, что сцена была в «Рапиде», да, то есть это когда, ну, у тебя вся эта ночь пролетает за...
1: Представляешь, какой-нибудь оператор такой, я забыл нажать кнопку! Ты прости, брат, прости! Да, еще раз, можно?
0: Не в «Рапиде», а в «Таймлапсе», я сейчас перепутал опять понятие.
1: «Таймлапсик», да, у нас...
0: Да, «Рапид» наоборот, это когда у тебя все замедлено.
1: Мы когда были в отпуске, у нас был один любитель таймлапсиков. Короче,
0: таймлапсиков,
1: честно говоря, достал всю компанию. Это просто ужас. Мы где только не представляли. Он говорит, подождите, сейчас я поставлю. Мы будем делать таймлапсик. Короче, ты понимаешь, больше мы вместе в отпуск не ездили.
0: Хуже.
1: Он теперь ездит в отпуск со своими таймлапсиками отдельно.
0: Худшего применения уменьшительно-ласкательных.
1: Таймлапсик.
0: Я, наверное, слышал только одно. Когда суши называют сушки. Хуже все. Вот, наверное, вот есть... Суши называть сушки.
1: Я сведу тебя с человеком-любителем таймлапсиков.
0: А вот перед ним стоит таймлапсик. Если кто знает еще отвратительное применение мышечно-ласкательных, на WhatsApp 25030.

0: такая веселенькая весенняя песенка, ну а также Маршмелло и Portugal The Man с треком «Феникс». «Феникс», «Феникс», да. Через пару минут мы продолжаем именно с этим треком. Это новинка, кстати, проверяем.
1: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
2: Новый фреш-бургер от McDonald's с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. McDonald's.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: сейчас появились, внимание, книжные рейвы. Просто слушайте, книжные рейвы. Как ты думаешь, что подразумевает...
1: Я думаю, что там не книги совершенно.
0: Под таким мероприятием, которое называется книжные рейвы.
1: Что бы ты ни значило, это, наверное, вряд ли полезно для здоровья.
0: Это не лекция, естественно, и это не книжный клуб, но это тусовка. Так. Книжный рейв — это коллективная культурная практика, когда люди собираются в одном пространстве
1: так.
0: и несколько часов синхронно читают книжку.
1: Есть диджей, должен быть, правильно?
0: Никаких диджеев.
1: Ну как, MC?
0: Нет, просто здесь должна идея внимания и создания общего поля для размышлений.
1: В чем рейв тогда? Рейв — это же отрыв.
0: Мне кажется,
1: отрыв,
0: что слово...
1: Них,
0: но здесь, видишь, книжный отрыв они имеют в виду.
1: Но они читают что-то из раннего творчества Авичи.
0: Нет, это просто старперы пытаются себя убедить, что они еще тусовщики. Типа, окей, мы к слову книжный клуб добавим рейв, и как будто бы мы прям тусуем.
1: Так.
0: Ну, так вот такие движения начинаются, ты представляешь?
1: Хорошо. Кто тогда, ну, кто за диджей это там?
0: Да нет никакого диджея.
1: Да что ж такое?
0: Люди собираются в одном пространстве и вместе все одновременно читают книгу. Одну.
1: Вместо...
0: Я не знаю, как, конечно, загнать на такую встречу людей, но, видимо, они собираются. Что бы ты пиздец?
1: Вместо
0: организатора объясняет.
1: Прикольных напитков в баре кофе, чтобы...
0: Да, ну, вода, наверное, как... я не знаю, может, вообще ничего не дают, я не понимаю. Он говорит, мы верим, что в эпоху рассеянного внимания и бесконечного потока внешних вот этих вот стимуляций именно такие практики возвращают человека, ему способность удерживать мысль. То есть для того, чтобы тебя удержать мысль, тебе уже нужно собраться.
1: Книжный рейв
0: устроить. Да, устроить книжный рейв. И там как-то превращать вот эту встречу, не только встречу с людьми, но и встречу с текстом, да, в вот этом живом коллективном опыте.
1: Наташка, когда твой книжный клуб...
0: превратится в книжный рейв?
1: Ну, да, эволюционирует, так скажем.
0: Я не знаю, по-моему, это какая-то ерундистика вообще.
1: Когда вы с девочками пойдете в разнос, начнете читать где-нибудь дома, закончите в ночном клубе,
0: тогда это будет... Я даже не знаю. Ну, видишь, как бы некоторые люди, они хотят приобщиться к такой какой-то интеллектуальной практике. Дело в том, что они...
1: Что некоторые люди? Конкретно ты.
0: Ну, я просто хочу читать книжки. Я просто знаю, что если у меня не будет какого-то дедлайна, то никакой книжки к определенному сроку я не прочту, понимаешь? Я буду откладывать, еще что-то, тут дела, а их очень... много.
1: Ну, слушай, практики и книжки это разные вещи.
0: Ну, я подумаю, честно, я на звездочку вот этот книжный рейв оставлю, поэтому...
1: Книжный рейв со звездочкой. Все-таки где-то там будет присутствовать некоторое количество напитков не кофе и вода.
0: Да-да-да, путешествие по Чехову, да, не знаю, что тут еще.
1: Бери диджея, говорю себе.
0: Да, 24 часа обсуждаем Достоевского нон-стопом.
1: Который, диджей, который EMC, который будет читать без перерыва «Войну и мир» на всех языках.
0: О, нам нужен такой, есть такой?
1: И со всеми сносками, да, вот этими, которые бесчисленные. На французском, ну на тебе, бусмок зачитать. Зачитал, слушай, вообще просто зачитал по классике. Будет прям прямой теперь, наконец-то, на смысл предполагать.
0: Все, нам теперь осталось найти только такого диджея и начинаем. Следующее мероприятие топ-радио «Книжный рейв».
2: Дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Топ-радио, ситуация на дорогах, пробки столицы на Каменном, на Вантовом мосту в сторону центра. 10-минутная пробка, Карля Улмани, Гатва. В сторону Винибас, Гатва, 15-минутное затруднение. На Бриба, в сторону Воздушного моста, 5-минутная пробка. Густава, Земгала, Гатва, в сторону перекрестка с Бриба, с около 10 минут потеряешь. Небольшая пробка на Краст, около 5 минут на участке от Южного до Островного моста. И небольшие затруднения на подъездах к Каменному, со стороны Рантендамбис, около 10 минут. Со стороны Слокас, около 5 минут. Со стороны Блювара, Узворос, также около 10 минут потеряешь. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Очень крутая движуха от Леди Гаги и Дойчи. Покруче, чем книжный рэп, наверное. Runaway называется этот трек. Мы продолжим с не менее крутой музыкой далее на топ-радио. И это будут Offenbach и Miles Away, 17 строчка нашей двадцатки. Ну а также Fisher и Baby Close с треком Blackberries. И именно этот трек мы услышим через 2,5 минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam Čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda Crispy CV Tauke Noi 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Гриль 89,99 €. Батут с защитной сеткой и лестницей в комплекте 169 евро. Пятиместный комплект садовой мебели 459 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Я Барты!
4: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
5: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai
7: kamā divas 200 gramu vienības 13,99 €. Piespiena sieriņš magija, dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips 3 veidi 75 grami 59 €. Maksima.

0: Ну что вот сейчас? Что
1: мы немножечко
0: сейчас
1: подытожили сейчас нашим книжным рейвом.
0: Да? То, что, да, чем да, ты да сейчас будешь заниматься? Вот сейчас вот потанцевала,
1: почитать совместно? Наш слушатель вот написал, говорит, это, конечно, еще не рейв, но вроде как бы, если они просто синхронно вслух. Говорит, но для книга про чтение, говорит, это еще тот отрыв. Он говорит, я бы даже сказал психодел.
0: Да. Допустим.
1: Представляю. Кстати, хотелось бы, наверное, может быть, попробовать. Есть такие вообще какие-то мероприятия, на которые ты хотел бы?
0: Психоделику?
1: Или это ты уже пробовал? Понятно.
0: Понятно.
1: Ты уже отошел от этих дел.
0: Немножечко уже не тот возраст для всяких психодельных дел.
1: Сейчас только такие, психанул в пятницу вечером.
0: Психанул.
1: В субботу, воскресенье дома отсидел довольный,
0: да,
1: чтобы никто не трогал. Чтобы все было не психодел, а просто без дел.
0: Без
1: просто
0: дел, да. Я вашу погоду, значит, как говорится...
1: Хотел бы без дел посидеть как можно больше дней.
0: Как бездельник, ну или...
1: Не, правильно, конечно.
0: Да. Короче...
1: Это нам нравится, это наша вечеринка.
0: Меня раздражает, лично то, что якобы в ожидании весны, а потом, знаешь, такой просыпаешься с утра, и тебе холодно почему-то должно быть в мае
1: месяце.
0: А уже
1: весна закончилась.
0: А уже весна вовсю, уже середина, смотри, 12 число вообще-то.
1: Какой середина? Уже конец весны, считай, осталось-то пару недель.
0: Середина последнего месяца, я имею в виду. Да, вторая. Короче, да, это все раздражает, и поэтому без дел просидеть все выходные.
1: Дома и без солнца.
0: Это мое. Вот это рейв. Вот эту тусовку, вот это я понимаю. Ну, а сегодня вторник, рано думать о наших прекрасных выходных,
1: прекрасных,
0: когда еще впереди
1: любимых,
0: целая рабочая...
1: самых ценных.
0: Когда впереди целая рабочая неделя. Поэтому желаем, чтобы она продолжалась. Ну, по крайней мере, вот этот второй рабочий день. Всех удачно. Для этого у нас есть прекрасная музыка на топ-радио. И наши любимые коллеги, которые продолжат с вами утреннее, потом дневное и вечернее общение впоследствии. А мы же желаем всем отличного дня. Прощаемся до завтра. Правильно?
1: Пока-пока!
0: Все, пока.
2: Топ Мьюзик.
3: Прямо сейчас.
2: Песня из
3: топ-20. Это топ-20.
4: Топ-радио. 17-я позиция.

хорошее такое рабочее утро. Ну, для кого как. Я знаю, что многим работается легче, если погода, ну, такая, так себе, да? В середине рабочей недели, а это очень даже

0: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Что делает Биг Банк?
0: Платит своим клиентам.
1: Биг Банк платит своим клиентам?
0: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
3: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мед, сдавай.
5: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
6: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
5: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
7: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50%

трек, который всегда хочется сделать погромче и просто наслаждаться без лишних слов. От мечтательной электроники ATB мы переходим к песне. Можно сказать, практически домашний трек, так как записывался

0: ожидается, возможен небольшой дождь. На основной территории Латвии без существенных осадков. В Курземе температура воздуха до плюс 10 градусов. В центральной части страны и в столице до плюс 16, а в Латгале и в Восточном Видземе от 18 до плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
3: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
3: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
5: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
9: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
8: Метрополы. Видеть и увидеть.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. В центральной части страны и столице возможен небольшой дождь. На остальной территории Латвии без существенных осадков. Курсом и температура воздуха сегодня до плюс 10 градусов. В центральной части страны и столице до 16. А в Латгале и Восточном Видземе до 18 и 20 градусов. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: хорошего рабочего ритма. Ну, I don't wanna go home tonight. Это Медуза и Henry Camomile. Очень скоро.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Unet Sips ABC. Компрессор FACOM, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Unet Sips ABC.
2: Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Мы ходили с трубочными телефонами по двору, я так делал.
5: А так это не считается, потому что тогда ты не разрушил свою легенду. Это нет. Вообще не считается за телефон.
4: Нет.
5: Это не телефон.
4: В смысле телефон?
5: Это не телефон.
4: Даже то, что диском ты пальцем. Я думаю, хорошо, что пальцем
5: прикручен. Диско пальцем. Это сейчас дископалец, это не телефон. Эндрю.
4: Телефон, телефон, Наташа.
5: Вот, твоя легенда еще не разрушена. Нормально. Будем ждать, пока тебе присоединят нормальный айфон.
4: Нормальный айфон.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8.

роликами, где якобы Кайни поет русские хиты. Особенно вирусным стал Ай кавер «Седой ночи». Миллионы просмотров в ТикТоке, в Рилсах, везде, где только возможно. Людям неожиданно

к вам присоединится Сергей Литвинов, как и обычно, в полдень. Всем хочется пожелать успешного вторника, классного настроения. Оставайтесь в ТОП-радио, с нашей музыкой всегда все намного легче, проще, ну и просто приятнее.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
2: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijām Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
5: Среда начинается с правильной остановки.
6: Автостопом.
7: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
5: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
6: Автостопом.
7: Включи среду на полную мощность.
8: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā divas 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.

0: Из Финляндии вам большой привет. Больше уже не участник нашего хит-парада. Достиг он второго места, но не первого. Ну ладно, в моем сердечке номер один. Алло! Ну, пустой эфир у нас абсолютно не будет. Я вам говорю hello. Мы будем с вами 3 часа. Следующие общаться, слушать музыку. О спорте поговорим. Скоро у нас чемпионат мира по хоккею. И мы будем здесь в дневном эфире его обозревать. Там еще и чемпионат мира по футболу. Будем обозревать. Главное, чтобы в этот момент я не ушел в отпуск. Но если даже уйду, у нас есть ребята, которые разбираются не хуже, чем я в футболе. Ну что ж, давайте общаться. Отличного настроения и приятного аппетита.
1: За хитом. Дневной эфир с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На Топ-радио.

Позиция на Топ Радио. Мне нравится. Молодец. Классно. Давненько не выпускал то, что именно мне понравится. Но нравилось вам, и вы голосуете прямо сейчас даже за трек, который находится в нашем топе. И посмотрим, куда он будет двигаться на этой неделе уже в пятницу с 7 до 8. Прямо сейчас мы с вами начинаем движение в рубрике «Не звучит». И появляется еще одна новая песня от Джон Саммит. Он продолжает смешивать хаос с самыми разными жанрами и на этот раз добавил в свое звучание латинское настроение. Вместе с ним Фейд, один из главных артистов современной латиноамериканской сцены, колумбийский певец и автор песен, чьи треки стабильно попадают в мировые стриминговые чарты. Мы послушаем с вами «Чика 305». Это новая композиция, которая на Spotify уже собрала почти 6 миллионов прослушиваний. Название 305 — это телефонный код Майами, и весь трек буквально пропитан атмосфера этого города. Жара, ночная жизнь, неон и бесконечное движение. Чика 305 — это история про девушку, которая становится символом свободы, вечеринки и опасного движения. Ну что ж, давайте знакомиться. Впервые здесь на Топ Радио звучит Джон Саммит.

влияние этого трека на поклонников этих музыкантов ослабнет после того, как к нам придет песня «Газ» от Зиверт. Что самое интересное, честно говоря, я предполагал, что эта певица может пойти в том же стиле и дальше. И в песне «Газ», но уже в гордом одиночестве, это слышно, что она подхватила вот этот вайб. Максимально дерзкой и...

0: как вот мужчины влияют на женщин, даже если они не в отношениях. А они вроде как не в отношениях.
1: Это будто бы банк, но я не коплю.
0: 13 недель в топе. Самый большой долгожитель из тех, кто находится в пятерке первой. Даже в первой десятке. Но больше всего у нас недели. Армин Ван Бюрен 16. Вру. Heaven I Run 17. Только потом идет этот трек.
2: Пятая позиция.
0: Который достигал дважды первой строчки. А ровно 2 года назад. Как это давно было? На пятом месте остались Дэвид Гетта, 4-я неделя в топе, One Republic, I Don't Wanna Wait. Вспоминаем этот потрясающий солнечный трек.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем во вторник в Латвии преимущественно облачная погода. На востоке страны пройдут дожди. Ветер умеренный, юго-восточный, Курзема юго-западный. Температура воздуха по Земгале 16-19 тепла, в Латгале 19-21, 17-21 в Видземе, 9-15 в Курземе. В Риге переменная облачность, возможные осадки в виде дождя. Дует умеренный юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха плюс 18 градусов. Завтра в среду ожидается самый холодный и дождливый день на этой неделе. Воздух прогреется от 8 в прибрежной зоне Курзема и до 15 на востоке Латвии.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
1: Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija Veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Что делает Биг Банк?
3: Платит своим клиентам.
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: Delphi, я он Солвей.
1: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
2: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.

Last Night, Cheat Codes, хороший трек, но так и не смог пробиться в топ-20 топ-радио. Высокая конкуренция. Говорим о спорте, поговорим о футболе чуть позже, а прямо сейчас о хоккее. Единственный матч этой ночью состоялся в плей-офф Национальной хоккейной лиги, где Колорадо оказались сильнее Миннесоты со счетом 5-2 и повели в серии уже 3-1. Сегодня, кстати, состоится еще международные товарищеские матчи в 20:50 Италия-Великобритания. Но меня больше всего удивило то, что я даже немножко перепроверил. Ну, вроде как это не женщина, а мужчины. В 20:00 завтра играет Канада против Венгрии. Канадцы устали проигрывать. Но не знаю, почему они выбрали именно в сопернике себе в товарищеском матче Венгрию. Ладно, может быть, венгры случайно гостили в Канаде. Почему бы и не совместить отдых с игрой? Предстоящей ночью в 2 часа ночи начнется матч Монреаль-Баффало и в 4:30 утра Вегас-Анахайм. Если смотреть на турнирную сетку, то мы увидим, что в 1/4 Колорадо-Миннесота, как я уже сказал, 3-1 в серии. Ничья пока что между Вегас и Утками 2-2. Каролина закончила дела с Филадельфией 4-0. С Оттавой тоже был счет 4-0. И Баффало пока проигрывает со счетом 1-2 в серии до 4 побед Монреалю. Через 2 где-то трека мы с вами продолжим общаться. И это будет уже футбол.

первая неделя в нашем чарте, номер 19. Кунгс, Galaxy. Мы продолжаем говорить о спорте и в завершении этого часа футбол. Определился первый клуб, вылетающий из Ла Лиги, и по итогам этого сезона это Овьедо. Если я не ошибаюсь, из Овьедо родом двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, который сейчас выступает за Астон Мартин. Главный тренер португальской Бенфики Жозе Мориньо возглавит мадридский Реал сразу после завершения текущего игрового года. Стороны подпишут контракт в ближайшее время, а официальное объявление о назначении состоится после финального тура чемпионата Испании. Напомню, что до финала 3 тура. Жозе остается одним из самых титулованных наставников в мировом футболе и первым тренером, который сумел выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. В Бенфике он работал с сентября 2025 года, а до этого возглавлял такие топ-клубы, как Челси, Интер, Манчестер Юнайтед и Рома. Челси рассматривает вариант с приглашением Хаби Алонсо на пост главного тренера команды. 44-летний испанский специалист не исключает такого развития событий. При этом окончательное решение пока не принято, а переговорный процесс продолжается. Ну и последнее. Дембеле признан лучшим игроком сезона в Лиге 1. Француз лишь 9 раз вышел в старте ПСЖ. В общей сложности в данном турнире он провел 20 матчей, 960 минут, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Усман не вошел даже в топ-7 лучших бомбардиров данного розыгрыша чемпионата. Но оказался лучшим игроком сезона в Лиге 1. Гости из будущего, люби меня по-французски. До встречи в новом часе.

0: Большой сегодня день, 12 мая. Сегодня день людей, чья работа держится не только на знаниях, но и на огромном терпении, внимании и человечности. Международный день медицинской сестры. День связан с днем рождения Флоренс Найтингейл, женщины, которую считают основательницей современной системы сестринского ухода. И вот во время одной войны она доказала, что больше солдат погибает от антисанитарии, чем от ранений. После улучшения условий смертность резко снизилась. Медсестры часто проводят с пациентом больше времени, чем врачи. Именно они первыми замечают изменения состояния у пациента и помогают в повседневном уходе. Профессия требует огромного набора навыков, от инъекций и перевязок до психологической поддержки пациентов и родственников. И символ «Леди с лампой» — реальная история, потому что, опять же таки, мы возвращаемся к Флоренс Найтингейл. Ночью она обходила палаты с лампой в руках, проводя очень много времени за этим делом, и она проверяла раненых солдат. Этот образ стал символом заботы в медицине. И я тоже, к сожалению, столкнулся с тем, что в мою жизнь приходилось спасать девчонкам латвийским чисто по моей неосторожности. Так что вас с праздником, вам здоровья тоже и хороших, добрых, уважительных пациентов, как бы им плохо не было. Пускай они тоже не забывают о том, что вам иногда бывает тяжелее даже, чем пациенту. И иногда лечение начинается не с таблетки, а с голоса. Сейчас поможем.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.

вновь появляется в рубрике «Не звучит на топ-радио». Послушаем то, что звучит, но не звучит у нас в эфире. И давненько мы не открывали новых из неизвестных в Латвии и вообще в мире особо музыкантов, но очень талантливых. И у нас сейчас будет тройка, и среди этой тройки известны только одни DVBS. Это канадский дуэт, который громко ворвался в мировую EDM-сцену с фестивальным хитом «Цунами», треком, который буквально стал гимном Big Room эпохи и взорвал танцполы по всему миру. Вместе с канадским дуэтом здесь появляются менее известные ребята. Это Нарли и Оливер Рио. Трек мы послушаем под названием «Runaway». Трек про желание сбежать от всего лишнего, от шума, давления и сложных мыслей туда, где остаются только чувства и свобода.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks, XXL, 2 kilogrami, 2 eiro 99 centi. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, Floriol. 1 litrs, 1 eiro 89 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva.

0: Привет, мне подсказывают, что история малыша скоро закончится, даже несмотря на такой удивительный прогресс. На 11-й неделе он вернулся в топ-10. Это «Тестостерон», два брата. Когда-то сколотили хороший дуэт, у них до этого тоже было очень классных много композиций. Я думаю, что эта песня не последняя, которая появляется у нас на радио. «Малыш вверх на 5». Последнюю пятницу. Вообще их результаты были такими. Дважды они были вторые. Один раз номер 3, 5, 7 и 8. Ну а далее...
1: 7-я позиция.
0: Год назад, ровно год назад, вниз 4-й, 12-й неделя в топе, это Тиесто Джордан Шоу «Hold Me». Когда-то добирался неоднократно до первой строчки. В итоговом хит-параде за весь 2025-й номер

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем во вторник в Латвии преимущественно облачная погода. На востоке страны пройдут дожди. Ветер умеренный, юго-восточный, Курзема юго-западный. Температура воздуха по Земгале 16-19, тепла в Латгале 19-21, 17-21 в Видземе, 9-15 в Курземе. В Риге переменная облачность, возможные осадки в виде дождя. Дует умеренный юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха плюс 18 градусов. Завтра в среду ожидается самый холодный и дождливый день на этой неделе. Воздух прогреется от 8 в прибрежной зоне Курзема и до 15 на востоке Латвии.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

океан. Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецис АБЦ. Робот газонокосилка Sunseeker S5 для газона до 1600 квадратных метров. Без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом. С полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Не ходили с трубочными телефонами по двору, я так делал.
5: А так это не считается, потому что он ты не разрушил телефон. Свою легенду. Это нет. Вообще не считается за телефон.
4: Нет.
5: Это не телефон.
4: В смысле не телефон?
5: Это не телефон.
4: Даже то, что диском ты пальцем. Я думаю, хорошо, что пальцем
5: прикручен. Диско пальцем. Это сейчас дископалец, это не телефон. Эндрю.
4: Телефон, телефон, Наташа.
5: Вот твоя легенда еще не разрушится. Нет, нормально. Будем ждать, пока тебе присоединится нормальный айфон.
4: Нормальный айфон.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
6: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредитной информации.
7: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
8: ТВ3 группы Доктор Клоун приглашают.
9: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду Доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
8: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги Доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
10: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.

Очень крутая рекомендация от профессионалов прямо сейчас на Топрадио. Казалось бы, сварить яйца, ну, проще простого, да? Но именно здесь многие совершают главную ошибку, продолжают варить их после закипания воды, и я в том числе так делаю. Оказывается, профессиональные повара так почти не делают. И не потому, что они фанаты экономить на электричестве. Секрет в остаточном тепле. После закипания огонь просто выключают, а яйца доходят, несмотря на то, что у них нет ног, в горячей воде под крышкой. Такой метод помогает избежать треснувшей скорлупы, резинового белка и серого налета вокруг желтка. Работает это очень просто. Яйца кладут в холодную воду, доводят до кипения, а затем плиту выключают и оставляют кастрюлю закрытой примерно на 8 минут. После этого яйца сразу охлаждают в холодной воде. В результате белок получается мягким и нежным, а желток кремовым и ярким, без пересушивания. Именно спокойное тепло, а не бурное кипение, дает тот самый идеальный результат, который мы обычно видим в хороших ресторанах. Продолжаем с музыкой. Скоро автомобильные новости. Расскажу о скрытых авариях и дешевом ремонте. Только в Латвии автомобили с повреждениями, которые серьезные. По идее, машина не должна продолжать движение, но она продолжает.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Согласно последнему исследованию, у значительной части автомобилей в Латвии 29% выявлены заметные повреждения. И хотя часть дефектов носит косметический характер, на дорогах встречаются и машины, побывавшие в достаточно серьезных авариях. В ходе последнего исследования выяснилось, что более 1% поврежденных автомобилей имели ущерб на сумму не менее 50% от рыночной стоимости. К слову, ремонт бюджетных марок вроде Dacia, Renault или Peugeot может стоить несколько тысяч евро, а восстановление премиальных BMW или Mercedes – десятки тысяч евро. При этом 94% поврежденных машин имели ущерб менее 20%. То есть большинство случаев были относительно незначительными. Надо понимать, что многие сильно разбитые автомобили ремонтируются максимально дешево, с использованием деталей низкого качества, после чего их историю могут скрывать от покупателей. В Латвии автомобиль признается подлежащим списанию, если ремонт технически невозможен или экономически невыгоден, то есть его стоимость превышает рыночную цену машины за вычетом стоимости металлолома. Это создает возможности для перекупщиков покупать сильно поврежденные авто на аукционах, ремонтировать их и продавать в других странах, где отследить прошлые аварии сложнее. Также отмечается, что торговля такими машинами между странами ЕС остается в серой зоне. Из-за различий в правилах регистрации и техосмотра поврежденные автомобили могут продаваться как обычные подержанные. В свою очередь, доля сильно поврежденных авто в Европе отличается. Самые высокие показатели зафиксированы в Италии – 7,8%, Германия – 7,7%, Швеция – 5,8%, а в Испании – 4,5%. Поэтому покупателям надо тщательно проверять историю машины, особенно если она импортирована.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: кто-то может сказать, что Дэвид Гетта уже не тот. Вот он, тот. Love Don't Let Me Go. Одна из его ранних успешных работ. Наряду с The World Is Mine. 12 мая. Ну что, мы тратим последние деньки недели весны 2026 года. Очень засушливая у нас получается не только весна, но и зима, даже несмотря на то, что мы могли лицезреть очень много снега, а потому что он не таял, его не добавлялось. Он выпал один раз и лежал потом 2-3 месяца. Может, и нам могло показаться, что было много осадков зимой, но нет. Сегодня день, который напоминает усталость. Не всегда просто нужно отдохнуть, выспаться, уволиться. К сожалению, синдром хронической усталости, он существует. И это реально реальное заболевание, серьезное, которое влияет на жизнь человека. Люди с этим состоянием могут чувствовать сильнейшее истощение даже после какого-то отдыха. Вроде отдыхал, а все равно устал даже, может быть, больше. Простые действия, работа, прогулка, разговоры иногда даже становятся для таких людей настоящим испытанием. И когда-то даже я с этим столкнулся, но достаточно быстро поборол, даже, наверное, потому что психологически справился с тем, что убрал все то, что меня тяготило, что не нравилось, и начал заниматься только тем, что нравится, и, соответственно, на это исправило мое положение. Синдром хронической усталости официально изучается медициной и не считается ленью или придуманной проблемой. Это признано заболеванием. Симптомы выходят далеко за рамки усталости. Часто возникают проблемы со сном, памятью, концентрацией, мышечной болью и ухудшение состояния после нагрузки. Причина до конца, к сожалению, пока не ясна. У некоторых людей заболевание развивается после вирусных инфекций, сильного стресса или других нагрузок на организм. И человек внешне выглядеть может нормально, но при этом физически он истощен. Так что этот день, ребята, про внимание к состояниям, которые нельзя увидеть глазами. Иногда человек действительно молчит не потому, что все у него хорошо, а потому что устал просто объяснять, насколько ему тяжело.
1: За хитом «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На Топ-радио.
0: Так что всем здоровья, не болейте. И болейте только за свой Dream Team. Совсем скоро чемпионат мира по хоккею, по футболу. Пускай там даже сборная Латвии не выступает. В любом случае, на хоккее, на хоккейном празднике выступают. И вот там, именно возле экранов, может быть, на трибуне, кому посчастливилось больше, можно действительно поболеть от души. И там главное сердечко сберечь от эмоций.

Rehab, это Dream. Ну что, с первой попытки не заполз этот трек в топ-20 топ-радио с 7 до 8 каждую пятницу. Последняя, финальная попытка. Кому не нравится слово «последнее», крайнее, да? Но тут действительно последнее, больше двух как бы не даем. 15 числа, и, по-моему, чемпионат мира по хоккею начинается, и плюс ко всему, и топ-20. Так что будем надеяться, что одно другому не помешает. Но если... Ну нет, все-таки топ-20. Я не буду, если будет во время моего эфира, рассказывать, кто как с кем играет. По идее, там как раз может быть матч. А у нас сейчас музыкальный матч. В эфире появляется новая песня от Леонид Руденко и Катя Гусева «Салют, Вера», да? Леонид Руденко – один из самых известных российских диджеев на международной сцене. Он появился на свет 16 октября 1985 года и стал первым российским электронным артистом, чьи треки попали в британские чарты. Особенно громко звучал хит «Destination», который и сейчас у нас в эфире периодически появляется в холодной ротации. Ну а «Салют, Вера» – все понятно. Современное переосмысление легендарной песни Валерия Меладзе. Если Валерий Меладзе к нам не может, да, затесаться, ну, как бы, потому что формат, то это сделаем мы через Леонида Руденко. Сама песня, как вы знаете, про чувства, которые не отпускают даже спустя время, про человека, как имя которого остается внутри, как воспоминание, как сигнал из прошлого. Я уже, конечно же, послушал эту песню. Теперь я вам предлагаю послушать свое мнение. Оставлю пока при себе.

0: будет, когда он к нам приедет со своим концертом в нашем чарте. Ну, исправляется. Исправляется вверх на 8. Самый большой прогресс на прошлой неделе среди всех участников. С 19 на 11. Я, честно говоря, думал, что он уже попрощается с нами. А в итоге стал лидером второй десятки. Мы идем дальше с вами уже в историю на 2 года назад.
1: 11-я позиция.
0: Without Your Love. Новинка была ровно 2 года назад на 11-м месте. Это Dior. Вспоминаем, как это было.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем во вторник в Латвии преимущественно облачная погода. На востоке страны пройдут дожди. Ветер умеренный, юго-восточный, Курзема юго-западный. Температура воздуха по Земгале 16-19, тепла в Латгале 19-21, 17-21 в Видземе, 9-15 в Курземе. В Риге переменная облачность, возможные осадки в виде дождя. Дует умеренный юго-восточный ветер, максимальная температура воздуха плюс 18 градусов. Завтра в среду ожидается самый холодный и дождливый день на этой неделе. Воздух прогреется от 8 в прибрежной зоне Курзема и до 15 на востоке Латвии.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Сегодня поговорим о том, как палящее солнце сказывается на состоянии машины. В первую очередь страдает салонный пластик. Под долгим воздействием ультрафиолета он трескается и теряет свет. То есть попросту выгорает. К техническим характеристикам это, конечно, отношения не имеет. Но вот при продаже такой след времени, назовем это так, может вызвать лишние вопросы у покупателей и спровоцировать нежелательные торги. Кузов тоже не остается без внимания. Лакокрасочное покрытие постепенно тускнеет. Пропадает блеск, а поверхность становится матовой. На темных авто это особенно заметно. Появляется сероватый налет. Внешний вид портится, хотя технически машина остается исправной. Силовой агрегат, коробка передач и тормозная система такой жары абсолютно не боятся. Даже если автомобиль неделями стоит на открытом солнце. С ними все в порядке. Правда, перед запуском после долгого простоя следует проверить аккумулятор. Если на нем есть вздутие, заводить мотор не стоит. Лучше сразу подумать о его замене. Рисковать в такой ситуации себе дороже. Ну и в конце, не скупитесь во время летнего отпуска оставлять автомобиль на крытой парковке. Или хотя бы под тентом. Это простой способ сберечь эстетичный вид машины и не тратить потом деньги на восстановление.
0: Автоклуб с Сергеем

Жить в Европе, особенно столица, на минимальную зарплату становится все сложнее. И Рига оказалась в числе самых проблемных городов Европы по доступности аренды жилья. В ряде столиц ЕС аренда квартиры уже превышает минимальную зарплату, и Рига в этом списке. Чтобы снять двухкомнатную квартиру в латвийской столице, человеку с минимальной зарплатой сегодня пришлось бы потратить около 150% своего дохода. Хуже ситуация только в Праге, Лиссабоне, Будапеште и еще нескольких столицах. Например, в Праге аренда превышает минимальную зарплату почти в два раза. При этом в более богатых странах картина выглядит иначе. В Брюсселе аренда съедает около 70%.

0: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go 3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go 3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go 3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.

0: И Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

А хорошо-то как, ребята, хорошо-то как? Давайте начнем с того, что на часах время показывает цифры арабские. Мы такое уважаем. В общем, новый час стартовал, и это потрясающая новость. Сегодня большой день. Сегодня вторник, но я считаю, мы оказываем вторнику маловато уважения. Давайте называть вторник «Вице-малая пятница», поскольку завтра «Малая пятница», а сегодня «Преддверие». Мы уже находимся в рабочей неделе. Если в понедельник можно было вспоминать выходные, думать о том, какие они были классные, сейчас уже все, только вперед, только вверх. И совсем скоро вы поймете, что этот день останется в истории как один из самых замечательных. Ну или время покажет. В любом случае проведем это на одной волне время. Оставайтесь с нами всегда, чтобы не произошло.

0: сюда на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
1: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
2: «Автостопом».
0: Включи среду на полную мощность.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Что делает Биг Банк?
4: Платит своим клиентам.
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
8: Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
9: Я варты!
10: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīt. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
11: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. Maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maksima.
13: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
14: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай ТОП-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страздиншем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
13: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и Бюро кредитной информации.
15: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Один очень известный рэпер рассказывал про Френч Монтану. Это только что был Френч Монтана. Говорит, я написал Френч Монтане предложение о сотрудничестве на много миллионов долларов. И Френч Монтана не ответил. Когда я его лично встретил, говорю, Френч Монтана, почему ты на мое предложение не ответил? Он сказал, а ты мне его на почту присылал? Ну да, на электроночку. А Френч Монтана ей отвечает, я же натуральный рэпер, я электронной почтой не пользуюсь. Потому что крутые рэперы не пользуются электронной почтой. Они не отсылают смс-ки. Чем они заменяют процесс коммуникации, непонятно. Возможно, рэп-треками и дедизами. А еще с Френч Монтаной в этой песне пел Макс Би. Это еще одна легенда. Макс Би — это мужик, который успел прогреметь сначала на рэп-поприще. Потом он абсолютно спокойно отправился на этот, как это называется, 101-й километр? Места, которые отдалены, но не настолько. Он спокойно там отмотал свой срок, вернулся и превратился снова в платинового рэпера. Чему нас учит эта история? Ну, во-первых, тому, что пути неисповедимы, чьи бы они ни были. А во-вторых, это же классная история. Вот представляете, жить в мире, где можно не пользоваться электронной почтой. Я не говорю про оплату коммунальных счетов, потому что это не та тема, которую нужно по вторникам обсуждать, верно? По вторникам нужно наслаждаться. Вторник — это рабочий день, а мы с вами на рабочий народ. А это значит, что как минимум раз в месяц мы должны с вами получать денежку, что не может не радовать.

Новость, которая имеет отношение к вам, если вы неподалеку от нас географически. Дождь пошел, ребята. Осадки какие-никакие. В наших широтах это важно. Это здорово. Очищает воздух. Когда он закончится, мы сможем с вами выйти на улицу, обнять друг дружку, взять под ручку и пойти, как по дороге из желтого кирпича, те персонажи из сказки. А как приятно будет подышать. Особенно, если у вас приятный парфюм. Во вторник другим не пользуемся, ребят. Хорошего дня всем. Кайфуем.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот вторник, 12 мая, в Латвии ожидается пасмурная погода. Возможно, небольшой дождь. Курсом температура воздуха составит до 10 градусов в центральной части страны, в столице до 16, а в Латгале и восточном Видземе до 20 градусов. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: все вещи, с которыми ассоциируется осень, зима, простите за эти слова в прямом эфире. Все продолжается, друзья, все набирает обороты, и мы с вами только в самом-самом начале истории. Прекрасный нарратив, не так ли?
1: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: Grila sezona ir spilvu sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды.

0: Детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: Мы ходили с трубочными телефонами по двору, я так делал.
4: А так это не считается, потому что он ты не разрушил свою легенду. Это нет. Вообще не считается за телефон.
3: Нет.
4: Это не телефон.
3: В смысле телефон?
4: Это не телефон.
3: Даже то, что диском ты пальцем. Я думаю, хорошо, что пальцем.
4: Диском пальцем. Это сейчас дископалец, это не телефон. Эндрю.
3: Телефон, телефон, Наташа.
4: Вот, твоя легенда еще не разрушена. Нормально. Будем ждать, пока тебе присоединится нормальный айфон.
3: Нормальный айфон.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

0: сколько красивых звуков в этой песне. Обратили внимание? Она такая, как будто закручивает своего слушателя в такую дружелюбную, легкую центрифугу. Называется «Go home with a stranger». Неплохое предложение. Go home через пару часов, а не той тропинкой, которой обычно ходите, а может быть попробовать какую-то альтернативную дорогу. Говорят, это здорово помогает разбавить мышление. Сегодня самый подходящий для этого день, потому что вторник он называется, мы много про него знаем. Новый час совсем скоро, ну а пока вы на верной волне, с чем вас и поздравляем.
1: Дневная порция музыкального вдохновения. Дневная.

А здорово распаковывать подарки, верно? Пускай новый час будет подарочным. Он так упакован хорошо. Посмотрите, он в розовых таких интересных тонах. Упаковочная такая вот поэзия. И не хочется даже трогать его, но уже все. Уже открыли оттуда голубые небеса. И линия горизонта, знаешь, вот как будто ты находишься не где-нибудь в черте города, а на Венспилском пляже, вокруг отдыхающие люди. Все наслаждаются, веселятся, очень рады тому, что прекрасная погода. За окно в эти моменты лучше не смотреть, потому что у нас 12 мая интересная погода. Интересная, назовем ее именно так. А вы слушаете топ-радио. Стоит ли говорить о том, что делаете абсолютно верно? Всех с новым часом, ребят! Все получится.

А знаете же, вторник — это день Марса. В многих культурах даже название вторника как-то связано с этой планетой, с самой маскулинной планетой Солнечной системе. А давайте поговорим про девчонок. Девчонки все красивые. Очень красивые. Хотите общаться с девчонками? Научитесь с ними разговаривать вежливо так, чтобы им понравилось. И песни ставьте им тоже хорошие.

0: Ну, конечно, новая, красивая. I look shit. And I'm, что характерно, fine with it. Проверять треки будем через 2 минуты.
1: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot 2 vai vairāk 200 gramu sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
2: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Издин» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: «Лидл» в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез «Хеллманс» 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. «Лидл» стоит того.
4: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
5: Vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Топ-кадр кинорубрика.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurīla un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10.

0: А хорошо же, верно? Материал классический. Переизобрели здорово. Примерно так же хорошо, как утром пораньше проснуться и первым делом окошко открыть. Свежий воздух запустил в комнату. Давайте смотреть на вещи реально. Ты же пока спал, ты же дышал. Атмосфера тобой была наполнена настолько, что первым делом, пожалуйста, утром проснулся, окошко открой. Больше ничего не делай. Пока окно не открыл, разговора не будет. Потому что разговор должен быть в хорошей, здоровой атмосфере. Мы именно этого вам желаем, друзья. Не забывайте об экологии, заботьтесь о вещах, о которых многие забывают. Мы вам напомним, для этого и существуем.
1: Дневная порция музыкального вдохновения.
2: Дневная сила.

0: фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
2: Новый фреш-бургер от McDonald's с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот вторник, 12 мая, в Латвии ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Курсом и температура воздуха составит до 10 градусов. В центральной части страны и в столице до 16. Латгалы и восточные Видземы до 20 градусов. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Слушайте, у вас есть лавочка дома, на которой вы сидите и ботинки зашнуровываете? Говорят, что если этой лавочкой не пользоваться и зашнуровывать ботинки стоя, знаешь, вот это вот сгибает эту мышцу, которая так редко у нас работает в теле. Стоя зашнуровывать ботинки. Говорят, что это прекрасный способ удлинить свою жизнь ненаглядную. Это один из множества лайфхаков, используя, не забывая которые, ты просто можешь почувствовать себя более счастливым и где-то начерпаться хорошей энергии. Она, как известно, прячется в мелочах. Если внимательнее смотреть на мир вокруг себя, то становится лучше. А если внимательнее слушать радио, так и вообще кайфовее.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: КВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале

0: Кажется, день перетекает на вечернюю диету. Можно себе позволить немного другое отношение к жизни. Всем, кто слушает нас и рулит установку эту вот вашу, автомобилем называется. Всем большой привет, ребят, удачной дороги. Здорово, что мы с вами на одной волне вещаем. Знали бы вы, какая у нас тут аппаратура, какая, по легенде, именно в этот микрофон Майкл Джексон записывал свой самый лучший альбом. Впишите в эту реплику название вашего самого любимого альбома. Я же не сказал, в какой микрофон я говорю. Сегодня вторник. Сегодня какой-то праздник обязательно. Я уверен, чувствую, что у вас есть где-то рядом человек, у которого день рождения. А возможно, это вы даже. Поздравляем, ребят. Прямо сейчас для вас сыграет песня из нашего топ-20. Она занимает сейчас 17 место, и она потрясающе звучит. Вы в этом вот-вот убедитесь.
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из топ-20.
2: Это топ-20. Топ-радио. 17-я позиция.

согласитесь, хорошие были два часа. То ли еще будет, все только начинается. В эфирную мастерскую вот-вот войдет шаркающей кавалеристской походкой месье Демьян. А я с вами распрощаюсь, ребят. Спасибо всем, кто писал на WhatsApp. Здорово, что мы с вами на одной волне эти два часа провели. Завтра все повторим в таком же духе. Пускай будет хороший вечер. Берегите себя, вы нам еще завтра нужны. Ну а пока продолжайте слушать Топ-радио. Все правильно делаете.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.

Ну нет, не пятница, еще только вторник. Завтра вот маленькая пятница, а сейчас вторник. Второй рабочий день. Вечерний драйв, с вами я, Артем Демьяненко. Поехали. Где-то ливанет местами, сообщайте. 2-5-0-3-7.

Ты говорю. И я задумался, а может быть, что-то я неправильно говорю, но он старый, да, хотя старый — это все относительно. Добрый, однозначно. Так что, да, все правильно говорю. Старый добрый хит, 17:20 почти на часах. Что у нас? 12 уже мая. Сегодня захотелось пообщаться на такую уже летнюю теплую тему, потому что не за горами лето 2026. Смотрю за окно, безумно рад, что природа у нас почти позеленела, и я бы сказал, позеленела где-то на 75%. Да, есть такие долгоиграющие деревья, которым еще надо времечко, чтобы позеленеть и предстать во всей красе. Я бы, наверное, мог быть хорошим арбористом. Люблю отпилить то, что мешает и может создавать потенциальную опасность. Но не об этом. Если деревья готовы на 75%, то у меня вопрос, насколько к лету готовы вы? И что вам еще осталось сделать, чтобы быть готовым хотя бы на 95%, ну или на 99%? На 100% мы никогда не готовы, да, и к зиме со своими санками, и к лету с плавками, да, кому-то еще надо подкачаться, похудеть, кто-то еще там, а ладно, докатаю на все сезонки, летнюю не буду ставить. Насколько вы готовы к лету 2026, оно не за горами.

Малыш уже 11 недель в топе, 5 ступенек прошел вверх за прошлую неделю, занял 7-е место. Прекрасный трек, пускай продолжает нас радовать в топ-20-ке. Заходи, голосуй, topradio.lv. Немного эспрессо от Сабрины.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода. Осадки ближе к ночи в центральной части страны, чуть меньше на востоке. А также ожидаются осадки на территории Курзема. Юго-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 7 до 10 градусов. Латгал 10-12. В Земглвидзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 10 и местами до 14 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Муксалес по направлению Каменному мосту, улица ЦРС от Тереню до железнодорожного переезда, Густава Замглагатва от Гауэс до Привебас пробка, также на бульваре Калпака от Элизабетас до Валдемара и улица ЦС от Менес до Привебас пробка. Телефон для дорожной информации 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и кат локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

уже. Ну, вот кто-то на 99 готов, спортом занимается, осталось немного похудеть. А что вам еще надо сделать, чтобы быть, ну, хотя бы на 95% готовым к лету? Сегодня такая теплая тема разговора. Вот деревья, кусты, трава, ну, где-то на 8... Полчаса назад было 75, да? Мне кажется, уже 85 где-то. Они созрели, да? Есть такие долгоиграющие деревья, которым еще пару недель, и они будут зеленые во всей красе. Я, как ребенок, радуюсь этой зелени. 2:05:37. Также для дорожной информации, что творится на наших улицах.

0: рекламы.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в АБЦ.
3: Sagriezās vēders, Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Не ходили с трубочными телефонами по двору, я так делал.
5: А так это не считается, потому что он ты радиотелефон. Не разрушил свою легенду, это нет. Вообще не считается за телефон.
4: Нет.
5: Это не телефон.
4: В смысле телефон?
5: Это не телефон.
4: Даже то, что диском ты пальцем, я думаю, хорошо, что пальцем
5: прикусишь. Диско пальцем, это сейчас дископалец, это не телефон. Эндрю.
4: Телефон, Наташа.
5: Вот, твоя легенда еще не разрушена, нормально. Будем ждать, пока тебе присоединят нормальный айфон.
4: Нормальный айфон.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
1: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
7: Метрополы. Видеть и увидеть.
8: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
9: Что делает Биг Банк?
8: Платит своим клиентам.
9: Биг Банк платит своим клиентам?
8: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
10: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: РД Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или Покоматы по всей Латвии.

0: Nicki Minaj is Super Freaky Girl. Calvin Harris, Jay-Z, novinočka Satisfy. Malo Rex, Armin van Buuren, Like a Child. И другие треки сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Stockmann skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stockmann LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stockmann. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas ganē.

0: kurši dārza mebelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

на волнах Хлоп Радио, поэтому свое время придет. И для этого трека, я очень надеюсь, к лету готов. Процентов на 60 машину переобул, мангал почистил, осталось только перестать есть все подряд по вечерам, пишет Андрей. А насколько вы готовы к лету? 2-5-0-37. Ники Минаж.

Топ-радио, дорожная информация о пробке в Риге на Густава Земгала Гатва от Ерицю до Бривибас, также Улманя Гатва от Мукусальского круга, Островной мост от Луцавсала до улицы Телц, также на Кристопа от Мелнсила до Дрелиню, на Венибас Гатва от Коку до Улманя Гатва и улица Пернавас от Бривибас до Чака. Пробка, телефон для дорожной информации 250-37.

Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Напомним, что в интернет-магазине RD Vehicles LV огромный выбор товаров для вашего сада. Роботы, газонокосилки, пилы, садовая техника, инструменты и мебель. Все для вашего идеального участка. И напоминаем, что бесплатная доставка в магазины RD Electronics по всей Латвии. Так что выбирайте и заказывайте сейчас на rdvehicles.lv.

0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно меня верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

лету почти готов. Осталось только уговорить друзей не отменять поездку ближе к делу, как обычно бывает. Ну, а заранее надо все планировать. 2-5-0-37, а насколько вы готовы к лету 2026?

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Liela akcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā divas 200 gramu vienības. 13,99 eiro.

The Dream. 18.47, уже на часах, время куда-то улетает. Насколько вы готовы к лету? Мне для полной готовности осталось начать ложиться спать вовремя. А то летом хочется жить, а не выживать. Пишет Николь, 2:05:37. Какие планы у вас на этот вечер? Пора уже поделиться.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде. Завтра в Латвии пасмурная и дождливая погода. Западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 8 до 11 градусов. Латгала 14-16. Земгла, Видзема. Также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 13 и местами до 15 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

песня, написанная по сценарию, по музыкальному сценарию, что-то такое похожее. Но Without You, Griffin, Avello, Саша, Алекс, Слоун. Заканчиваем потихоньку этот час. Как-то эти вечерние драйвы весенние пролетают быстро. Спасибо вам за компанию. С вами был я, Артем Демьяненко. Отличного вечера. Встречаемся завтра. Кики Вера и Кревачерс Пул.

0: Sagriezās vēders, Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинас ирице. Рекламдевейс Майоли Балтик.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.